0: informado sobre estos ataques, que Teherán califica como crímenes de guerra, y donde, además de esos 4 fallecidos, 68 personas resultaron heridas. J.D. Vance, que recuerda que nunca atacan a civiles, eso sí, están investigando lo ocurrido.
1: Iranians say that an attack on a wedding celebration earlier this week killed several people, injured dozens of others. I know CENTCOM says it's investigating, but have you been briefed on that attack, and was the U.S. responsible?
2: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating. I've seen the same public media reports everywhere else. I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that, unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
0: El presidente ruso Vladimir Putin advierte que las amenazas de ataques por parte de Ucrania contra la aviación civil obstaculizan unas posibles negociaciones de paz entre ambos bandos en conflicto. El mandatario ruso añade que esas amenazas de ataques son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado. No obstante, asegura que aún existen opciones de negociaciones pacíficas constructivas.
3: Неправильный подход. Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Rusia cerrará todas las filiales del Instituto Goethe en el país tras la decisión de Berlín de cerrar el Centro Cultural Casa Rusa en la ciudad alemana de Bonn. El anuncio lo hacía el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que señalaba que de no tomar esta decisión no les respetarían ni a ellos mismos. Un Sergei Lavrov que señala que Alemania no tiene pruebas de que Rusia amenace a Alemania y ha vinculado esas acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea.
4: А Запад хочет не договариваться, а диктовать. Для него дипломатия сейчас подменена санкциями. Кто что делает не так с точки зрения наших западных коллег, тут же объявляются санкции. Вторичные, третичные, первичные, как угодно. Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту. Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые использует Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом. У немцев, понимаете, даже вот...
0: Bueno, pues el palo de Rusia a Alemania, de momento hay más aliados europeos que continúan evaluando la situación sobre el terreno, la situación del flanco oriental y la seguridad en Ucrania. Andy Burnham, el primer ministro británico, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, abordaron ayer cómo combatir la llegada irregular de inmigrantes desde Francia por el Canal de la Mancha, también el apoyo a Ucrania en la que era su primera reunión bilateral y que tuvo lugar en Downing Street. Recordemos, abordaron asuntos de interés común del primero encuentro desde que Andy Burnham asumiera el liderazgo del Partido Laborista el pasado 20 de julio. Burnham y Macron, que también hablaban sobre Ucrania, en concreto de los próximos pasos para establecer líneas de ensamblaje locales en el país para misiles de largo alcance con tecnología británica, o de la exitosa reunión de la coalición de los voluntarios que se celebró en Kiev la pasada semana. La coalición de los dispuestos, las reuniones trilaterales de Dubái que han quedado en stand-by y Volodymyr Zelensky que, aprovechando que la guerra de Irán se